огромнейшее количество прекрасных песен записала за годы своей творческой деятельности Белинда Карлайл. А вот эта песня «Круг на песке» является одной из самых любимых. Да, был проведен даже специальный опрос небольшой статистический на эту тему среди очень большого количества людей по обе стороны Атлантики, друзья. А вот ведь красота, она везде красота, в любой точке мира. И уж в музыке тем более. 3:20 в столице, я о времени. Меня зовут Андрей Мареев, это я о себе. Скоро Донна Саммер, Дубы Колдуны и Ингрид на Ретро-ФМ.

удивительная, совершенно волшебная песня в том плане, что она универсальна в плане возможности танцев под нее. То есть можно двигаться с невероятной скоростью, поражать аудиторию кучей телодвижений и отточенности техники, а можно просто стоять на одном месте, главное сделать лицо посложнее, и все будет хорошо. Donna Summer на Retro FM в 3 часа и 35 минут. Дальше Ace of Base, Lionel Richie и группа Комбинация. Все это Retro FM.

жить, как известно, хорошо, а жить хорошо еще лучше, тем более жить с песнями и, может быть, даже с танцами, если будет настроение и подходящее физическое.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: как в романсах старинных пели: «Я поцелуями покрою чего-то там и очи, и чело». Ну, в смысле, лоб. Короче говоря, зацелую просто... До неприличия. Bad Boys Blue на Retro FM несколько более прямолинейно выражаются и танцевально, но далеко не ушли. 4:20 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

о том, что пора, а чего, может быть, еще не пора. 4:35 в столице. Возможно, кто-то сейчас, может быть, подумал о том, что пора бы и отдохнуть слегка, и после бессонной ночи прикорнуть минуток эдак на 600. А кто-то, наоборот, подумал: о, господи, надо же уже на работу выходить, собираться. Юрий Антонов на Ретро-ФМ, скоро Татьяна Воронина, Павел Смеян, Патрисия Касс и группа Aerosmith.

0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

«Раннее утро». Очень подходящее время для того, чтобы слушать красивые песни. Огромное спасибо дуэту «Юритмикс» за то, что в свое время распавшись, а потом воссоединившись, вот такую красоту нам подарили. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем-всем-всем желаю доброго наступающего утра. И пусть этот самый наступающий новый, пока что еще летний день, принесет вам только радость, друзья. Скоро «Саваж», Юрий Шатунов и Лубега на «Ретро-ФМ».

сбрасывает со счетов тот вариант, что когда вы предлагаете человеку быть одним единственным или одной единственной в его жизни, что этот человек возьмет да и согласится, а вы не готовы. Вот так вот. 5:35 в столице. Это «Саважна», Ретро-ФМ. Дальше Саш, Ричард Маркс и Дмитрий Маликов.

левая нога вперед, правая нога вперед, левая нога, правая нога. Ну, теперь чередуем ноги с руками. Главное не запутаться и сохранять темп движения. Саш на Ретро FM. Их легендарный, по-другому не назовешь, Эквадор. 5:50 в столице. Доброго вам наступающего утра, друзья. Совсем скоро трио Арабески и Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо».

0: кого-то, если сейчас и есть, если у кого-то и намечаются, то далеко не в массовом порядке. То же самое можно сказать и об отпусках и личных праздниках. Тем не менее, всем, у кого сегодня именно так, мои поздравления искренние и горячие. Бонни М на Ретро FM 620. Меня зовут Андрей Мареев. И доброго утра вам, друзья!
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

ведь кто-то сейчас вполне возможно досадливо поморщится. Но что такое? Раннее утро, 6:35, а у них опять тут о любви, понимаешь? Неужели других тем нет для разговоров и для песен? Я думаю, что у представителей итальянской эстрады действительно других тем нет и быть не может. Альбана и Ромина Пауэр на Ретро FM. Совсем скоро услышим Юрия Антонова, Арт Компани и Рики Мартина.

empty time, and I think to myself, why now?

0: расстояние. Наша встреча награда.
1: Вот с возрастом понимаешь, друзья, что рукой подать — это значительно лучше, чем ехать и ехать. По крайней мере, когда речь идет о расстоянии от работы до дома. Это я к чему? Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья. До встречи на выходных. Всем пожелаю по-доброму встретить это утро. Кстати говоря, вам в этом поможет Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Встречайте уже через 10 минут. Счастливо!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот когда не 6 уже, но еще и не 8, это сколько получается? Ну все правильно, 7. Сложился пазл. Ура! При этом картину происходящего будет дополнять Вадим Ривман. Он уже здесь, сейчас все расскажет.
1: Да, обязательно. Обязательно сделаю это. Доброе утро всем. Итак, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе Рунета. Пользователи сообщают, что перестали открываться многие сайты и сервисы. Большая часть жалоб поступает из Москвы, Московской и Самарской областей. Также поступают жалобы из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя могли стать перебои с электричеством на крупном узле связи. В Ростелекоме сообщили, что предпринимают все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. Тем временем энергоснабжение в Москве вновь осуществляется в штатном режиме после отключения электричества в ряде районов. В Гагаринском и ряде других районов столицы накануне произошло кратковременное отключение электричества из-за технологического переключения источников энергоснабжения. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Объединенные Арабские Эмираты сообщили о приостановке торговых, финансовых и коммерческих операций с Тегераном. Ранее в Минобороны Эмиратов сообщили, что систему ПВО зафиксировали две баллистические ракеты, летевшие из Ирана в направлении страны. Первая упала за пределами территориальных вод страны, а вторая в территориальных водах. По данным министерства, целями этих ракет были морские суда. Доля поддельных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Покупка такой продукции может обернуться серьезными поломками и дополнительными расходами. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка. По их словам, упаковка часто выглядит убедительно. Производители копируют даже голограммы, а также наклейки, QR-коды и другие защитные элементы. Низкое качество того или иного комплектующего удается заменить только на момент установки, но часто проблема проявляется даже в процессе эксплуатации. Ну и последнее. В одном из домов Владивостока произошел курьезный случай с участием местного жителя, находившегося в сильном алкогольном опьянении. Мужчина попытался пройти через узкую щель между стиральной машиной и дверью. В какой-то момент гражданин потерял равновесие и упал, оказавшись в ловушке между бытовой техникой и дверным проемом. Когда он осознал, что самостоятельно выбраться не сможет, ему пришлось вызвать спасателей. Прибывшие специалисты оперативно извлекли мужчину из заточения, медицинская помощь жителю Владивостока не потребовалась.
0: А это все потому, что у кого-то слишком узкие двери.
1: Да-да-да, Винни-Пух. Или потому, что кто-то слишком много, ну, ест или пьет.
0: О, не только, да. Осуждаем, осуждаем. Да. Мы такого не приемлем.
1: Безусловно.
0: Много есть не надо.
1: Это точно.
0: Ну, и пить тоже.
1: Ну, обязательно надо рассказывать о курсах валют в конце выпуска, и я это делаю. Курс доллара 85 рублей 16 копеек, а евро 98,73. Ну, а далее Юрий Гурьянов и летняя смена РетроФМ. Я желаю вам доброго утра.
2: Летняя смена на РетроФМ.

0: Так, кто там куда? Возвращается или планирует вернуться? Да, первая смена, Рит, Саша. Полторы недельки потерпите, подождите, скоро вернусь. Все, ваши любимки, все нормально. Пока этот самый, как его, Юрий Бурьянов будет гороскопы, например, читать. Как вам такое?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Доброе утро еще раз. Ладно, нормально, нормально все. 19 августа, среда. Сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требуют дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст знать о себе, уделите этому, пожалуйста, внимание. Девы, вместо догадок давайте задавать уточняющие вопросы и проверяйте, пожалуйста, что имеет в виду ваш собеседник в точности. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости. Порадуйте себя, пожалуйста, чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие и критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Мишель Дельпеш, 71 год, песня «Pour un Flirt». Интересно, как переводится слово «флирт»? Ладно, оставим без перевода как-нибудь. Будем догадываться по ходу, соображать, кумекать. Даже под музыку будем, кстати говоря, это делать. Здесь на Ретро FM все для этого есть у нас с вами. Так, потянулись. Что там у нас? 19 августа. Ничего себе, вот время летит. Среда, 26-й год на календаре. Значит, с наступающим еще рано поздравлять. 7:20 в Москве. Да, Юрий Гурьянов здесь. Из ближайшего, кто нас порадует, группа «Секрет». Также появится «Bee Gees», «Crazy Frog» и много чего еще хорошего обязательно будет здесь рядом с нами на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Так, смотрите, у Кристины именины, правильно? А у нас-то тогда что с вами, я не понимаю. Ну, давайте разбираться. А у нас, во-первых, смотрите, значит, сама Кристина, которая нам подарила группу «Секрет». Спасибо ей большое за это. А еще у нас есть кое-что. Как-то это слово из головы вылетело на букву «Х». О, влетело обратно. Хорошее настроение у нас с вами есть. Видите, как классно. А еще новости. И Вадим Ривман. Представляете?
1: Есть. Доброе утро. Расскажу обязательно. Привет. Итак, ФАС возбудила дела против нефтяных компаний из-за завышения цен. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. К участникам рынка применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию на 16 августа топливо было только на треть заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Амурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент России, напомню, высказался об идее распространить разговоры о важном на детские сады. Вашингтон сменил тактику в отношении Ирана, об этом пишут СМИ. Трамп дал указание команде своих переговорщиков не взаимодействовать с Тегераном. Отмечается, что прежде чем возобновлять переговоры, президент США хочет подождать, пока лидеры Ирана продемонстрируют готовность заключить сделку, к которой стремится Вашингтон. Трамп ранее заявил, что не стремится к продлению действия меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Православные верующие сегодня отмечают один из главных христианских праздников – Преображение Господне или Яблочный Спас, как его называют в народе. В это время как раз начинают собирать урожай. По традиции в храмах во время торжественных служб сегодня освящают первые плоды. Священники на торжественных службах надевают белые одежды в память о том, как, по преданию, лицо Иисуса озарило сияние во время молитвы с апостолами, и он предстал перед ними в божественном облике. Фонтанной системе Петергофа исполняется 305 лет. Это одна из самых удивительных инженерных конструкций времен Петра I. За 3 века она превратилась в визитную карточку Петербурга, но принцип работы остался практически прежним. Вода поступает по каналам без насосов и электричества. Источник воды аж в 24 километрах. Все начинается на Ропшинской возвышенности. В Петергофе и 305 лет спустя 150 каскадов и фонтанов по-прежнему открывают вручную железными задвижками. Ни кнопок, ни датчиков там нет. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Какая ж красота с утра пораньше. Bee Gees, How Deep Is Your Love. А вот представляете, изначально группа Bee Gees хотела эту песню отдать другой певице, но продюсер фильма «Лихорадка субботнего вечера», где эта песня, кстати говоря, стала саундтреком, одним из самых известных, настоял, чтобы не отдавали, чтобы сами исполняли. И хорошо, что так получилось. Хотя, конечно, потом эту песню много кто перепевал. А фильм, между прочим, тоже сам легендарный. «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой молодым, где он отплясывал. Так, мы с вами... Кстати говоря, мы тоже можем отплясывать. Почему нет? Ну и что, что утро? Подумаешь, дальше у нас есть все поводы для этого. Игорь Николаев, группа Queen и много кто еще обязательно прозвучит уже в самое ближайшее время прямо здесь на Retro FM.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM.

0: Ну все, друзья, дожили. Это случилось. Наконец-то нам назвали самый сложный предмет начальной школы в России. Внимание, это нет, не музыка, не пение. Это математика. Да. Ну, честно говоря, вот я не знаю, с математикой я не то чтобы я хвалился, но как будто бы больших сложностей не было. Вот чего я вообще никогда понять, ну, так не смог и до сих пор, и даже не знаю, наверное, ну, понятно, что сейчас уже не пытаюсь. Это химия. Это вот эти все валентности, вот эти все связи, как эти уравнения. Я не знаю. Не знаю почему, но не, вот до сих пор не это самое, вздрагиваю при слове «химия». Но тем не менее, то ли дело, да, математика? Интегралы, дифференциалы, мнимые числа, последовательности там разные, теоремы Ферма и прочее. Словами-то какими ругаюсь с утра пораньше. Ладно, про красоту, про музыку. Нет, математика-то тоже классная. Это, кстати, тоже красиво, как говорят сами математики. А про красоту музыкальную, тем не менее, здесь она у нас с вами остается в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7.

0: 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
2: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В Ленте.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6 плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 8 утра в Москве. Ну, на самом деле, чуть побольше. Ну, там будет эти секунды считать. Зачем нам это нужно, правильно? Вот у Вадима Риммана все точно, как в аптеке.
1: Да, обо всем по порядку.
0: Доброе утро.
1: Да. Доброе утро, привет. Итак, россиянам объяснили новый порядок получения налоговых уведомлений. С августа их начали автоматически направлять гражданам страны с подтвержденной учетной записью на госуслугах. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налогов, а также исчисленного НДФЛ. Заказанное письмо по обычной почте направят только в том случае, если уведомление невозможно прислать ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры. Россия готова возобновить ввоз продукции из Армении, если армянская сторона предоставит отчеты о санитарных проверках. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Проблемы с поставками армянской продукции в Россию начались еще в конце мая. Россельхознадзор поэтапно вводил ограничения на импорт различных категорий товаров, объясняя это нарушениями ветеринарных и фитосанитарных требований. Под запрет попали цветы, овощи, фрукты, рыбная продукция, а позже и молочка. Формат посланий президента Федеральному собранию может быть скорректирован, исходя из изменившихся реалий. Так заявил полпред президента России в Госдуме Гарри Минх. По его словам, выступление перед палатами парламента не является самоцелью, поэтому сложившиеся ранее подходы могут быть пересмотрены. Кроме того, по его словам, из самого понятия «ежегодное послание» может исчезнуть привязка к ежегодности. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Свердловской области. Местный житель, задолжавший по алиментам почти 900 тысяч, по ошибке принял сотрудницу Федеральной службы судебных приставов за новую знакомую и пригласил ее на свидание. Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, приставы позвонили должнику. Мужчина, услышав женский голос в трубке, решил, что звонит некая Марина, с которой он недавно познакомился. Обрадовавшись, он сам сообщил, где находится, и пригласил даму в гости, попросив при этом ее надеть платье. Дама действительно приехала, но не в платье, а в форме судебного пристава. Теперь мужчина проведет под арестом 10 суток.
0: Вот и как? И как теперь людям верить? И как теперь знакомиться? Ой, мне же все равно нельзя, у меня же жена не разрешает.
1: Это точно. Это ты хорошо вспомнил. Вовремя.
0: Ладно, тогда нормально.
1: Да, а я вот еще вспомнил про то, что должен рассказать о курсах валют. Доллар 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98,73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Любые цветы, на самом деле, хороши, не только городские. Хотя городские, но в Москве в этом году очень просто чудеса какие-то происходят. Все зеленое, цветастое, красивое. А, ой, отпуск вспомнил. Цветы те самые, в том числе не городские. Ну ладно, ладно, нормально. Работать тоже надо, правильно? Кто будет, если не мы?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Как нам там будет сегодня работаться или отдыхаться? Может быть, кому-то кто-то еще в отпуске. Да, есть такие люди. 19 августа, среда. Сегодня чувства могут мешать здравому смыслу, друзья. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований. Но в этой ситуации есть и плюсы свои очевидные. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле. Будьте внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому, пожалуйста, внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости. Порадуйте себя чем-нибудь приятным. Скорпионы, не допускайте резкие критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь, пожалуйста, терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Every breath you take. Каждый вздох буквально, который ты делаешь, все не останется незамеченным. Песня про человека, ну, с таким немного маниакальным поведением, а может и много маниакальным. Что бы ты, говорит, ни делала, куда бы ты ни пошла, везде буду рядом, буду с тобой следить обязательно. Кстати, посмотрел сейчас данные опроса по поводу доверия своим близким, ну, жене в частности. Около 70% россиян это делают. Ну, казалось бы, может быть, хочется куда-то и больше, и выше стремиться, но цифра вполне себе неплохая. Так, наши цифры, которые касаются музыки, здесь в эфире Ретро FM, причем классные, лучшие в мире музыки, они вообще никаким математическим подсчетам не поддаются. Продолжит звучать. Вот давайте назовем это бесконечной красотой. Очень скоро группа Roxette, Мираж и не только. 8 часов и 19 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький. 140 рублей. Курица на мангале 400 рублей. А в Старом замке с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
11: Делайте ремонт.
12: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
11: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Телефон рекламной службы «Ретро FM Владикавказ» 54 11 00.

0: Это группа Roxette в летней смене. Real Sugar. Самый настоящий, самый реальный. Тот сахар, которым точно никогда не пересластишь. Можно сколько угодно и без ограничений. Ну, так получается. Красоты, ее, надо сказать, много не бывает, в том числе и музыкальной. Прямо сейчас Вадим Ривман пришел рассказать о важном. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Россия займется отбором и подготовкой будущих космонавтов из Мьянмы по российским стандартам. Соответствующие договоренности были зафиксированы в подписанных накануне документах о космическом сотрудничестве двух стран. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы подписали меморандум, который охватывает сразу несколько направлений сотрудничества: спутниковую навигацию, пилотируемую космонавтику, систему поиска и спасения, а также предупреждение об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Напомню, Владимир Путин накануне принял главу республики Мин Аунхлайна, который прибыл в Москву с официальным визитом. Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере безопасности и экономики. Также речь шла о железнодорожном сообщении между Россией и Мьянмой, совместном строительстве электростанции и нефтеперерабатывающего завода, а также поставках газа. Украинский беспилотник попал в жилой дом в Уфе. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Ради Хабиров в своем канале в мессенджере Макс. В результате пострадал один человек, его госпитализировали. Православные верующие сегодня отмечают Преображение Господне, или как его еще называют, Яблочный Спас. Верующие вспоминают, как Христос явился своим ученикам во время молитвы на горе Фавор, недалеко от города Назарета. По преданию он предстал перед ними, озаренный божественным светом, поэтому в этот день священники облачаются в белоснежную одежду. В храмах проходят торжественное богослужение, а после освящают плоды нового урожая, в основном яблоки. В ближайшие 2-3 года в России может закрыться или сменить профиль каждый 10-й торговый центр. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. По их подсчетам, только до конца этого года из 8 тысяч работающих в стране торговых центров будут снесены или существенно изменят профиль примерно 500-700. Из них 150-200 могут полностью прекратить работу. Как поясняют эксперты, прежняя модель ТЦ строилась вокруг концентрации магазинов и создания максимального покупательного потока, но сейчас значительная часть обычных покупок проходит в интернете, поэтому россияне едут в торговые центры не столько за товарами, сколько за услугами и едой, развлечением и спортом. Еще курсы валют: доллар 85.16, евро 98.73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: знаменитый ансамбль «Эолика» «Ноктюрн». Друзья, вот скажите, а вот если есть «Ноктюрн», а почему тогда нет, например, «Коктюрна»? Эта шутка, кстати говоря, посвящается слушательнице по имени Анжелика. Сейчас она написала сообщение мне. Подождите, найду. Вот она, Анжелика, пишет. «Уберите этого Юрия, ведущего, такой косноязычный, и шутки тупые». Ну вот, все. Анжелика, да, эта шутка была для вас.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
8: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики «Стейтон» предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Музыкальная группа Deep Purple в летней смене. Легендарный Smoke on the Water. Кстати, сначала Deep Purple назывались совершенно по-другому. Roundabout, по-нашему, карусель. Такое было название. Немножко улыбку вызывает. Вот сейчас название у группы. Но в какой-то момент, в 68 году, гитарист Ричи Блэкмор предложил, кстати говоря, ну, практически, можно сказать, по совету своей бабушки, которая очень любила песню старинную под названием Deep Purple. Ну, вот бабуленьки, они, видите, плохого не посоветуют. Они хорошие наши. А музыка наша тоже лучше здесь на Retro FM продолжит звучать, в том числе и сегодня, утром, в среду, 19 августа. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+. Великий.

0: Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
7: 12+.

0: Московское время 9 часов утра. Говорит Ретро FM. И Вадим Рибман тоже говорит вслух. У него новости. Доброе утро.
1: Обязательно говорю. Привет, доброе утро. Итак, Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного рюкзака. В ведомстве уточнили, что пустой рюкзак для учеников средних и старших классов должен весить не более килограмма. Для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с наличием жесткой вставки, которая обеспечивает плотное прилегание к спине и равномерное распределение веса. Это позволяет предотвратить искривление позвоночника. Еще один важный элемент ранца – это широкие мягкие регулируемые рамки. Водители с хорошей страховой историей в среднем платят за ОСАГО почти втрое меньше, чем автомобилисты с повышенным коэффициентом. Об этом известием рассказали эксперты финансового рынка. В июле средняя стоимость полиса для безаварийных водителей составляла 6800 рублей, а для аварийных водителей 19,5 тысяч. По данным экспертов, за последний год средняя стоимость ОСАГО для безаварийных водителей выросла аж на 28%. Кроме того, стоимость полиса существенно различается в зависимости от региона страны. Украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, там начался пожар, и еще один дрон влетел в жилой дом. В результате были повреждены окна на верхних этажах. Кроме того, обломки упали на автомобили, которые стояли у дома, и в результате попадания дрона в дом пострадал один человек, его госпитализировали. Доля поддельных запчастей и автотоваров в России может составлять 30-40%. Покупка такой продукции может обернуться серьезными поломками и дополнительными расходами. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на экспертов рынка. По их словам, упаковка часто выглядит весьма убедительно. Производители копируют даже голограммы, а также наклейки, QR-коды и другие защитные элементы. Низкое качество того или иного комплектующего удается заметить только в момент установки, но часто даже проблема появляется лишь в процессе эксплуатации. Ну и последнее. Робот-гуманоид забил гол в ворота юного футболиста в Пекине. На всемирной конференции роботов в Китае антропоморфный робот сумел поразить ворота, которые оборонял ребенок. В рамках экспозиции юные гости выставки сменяли друг друга в роли вратарей, стараясь отразить удары машины. В ходе показательного выступления робот-гуманоид направлял мяч точно в створ, фиксируя результативные попадания. Мероприятие состоялось в одной из интерактивных зон выставочного пространства.
0: Это классно, конечно. Я думаю, что да. С другой стороны, а если бы робот не забил, то что бы он сделал? Он мог бы сказать голосом Андрея Аршавина: ваши ожидания — это ваши проблемы.
1: Ну, это известная фраза. Да. Но голосом Андрея Аршавина.
0: Конечно.
1: А я еще своим голосом расскажу о курсах валют. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Слушайте, среда все-таки такой день, когда у многих из нас уже появляется запрос, справедливый как будто бы, ну, как нам кажется, на пятницу. Многие даже не сразу верят, когда просыпаются, что пока еще середина рабочей недели, и до конца еще надо поработать немножко. Ну, или поотдыхать кому-то, кто в отпуске. А, ну, пускай вот эта вот самая, знаете, маленькая пятница по имени среда поскорее вырастет, а мы ее будем кормить хорошо, и вот она уже потом буквально чуть-чуть, еще пару деньков, и превратится в настоящую.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, пока работаем над превращением среды в пятницу. 19 августа, друзья, сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требует дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки, недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что сказано на самом деле, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Львы, если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому внимание. Девы, вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду ваш собеседник. Весы, строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя чем-то приятным. Скорпионы, не допускайте резкие и критические мысли о себе. Они только разрушают вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения, обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно. Трудно прийти к взаимопониманию, запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше отложить на другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Паркеты вас,
1: паркеты нас, паркеты их. Да и вообще в целом. Друзья, кое-что чем важным хотел вам напомнить. Ну, правда, важная штука, потому что все же мы любим слушать ретро-ФМ, правильно? Вот только попробуйте сказать, что нет. Нет таких людей в мире, которые не любят ретро-ФМ. Так вот, друзья, дело в том, что теперь у нас есть новое приложение, которое называется Radio Hub. Там очень удобно, без всяких лишних телодвижений. Все очень просто. Нажал и сразу наслаждаешься любимой музыкой, любимыми эфирами, подкастами популярных шоу и также там множество интернет-потоков. Все это у нас есть. Бесплатно, без регистрации, скачиваем в магазинных приложений, запускаем и наслаждаемся. Radio Hub — это новое приложение Retro FM. Ну а у нас продолжается летняя смена на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Retro FM.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте top-academy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Такая бодрящая композиция от проекта «Зодиак». Ну, песня... В смысле песня? Композиция под названием «Почувствуй себя персонажем компьютерной игры». Бежим мы, значит, такие, как Марио. Все ненужное перепрыгиваем или обходим. Полезное, конечно, собираем в копилочку. Вдруг пригодится потом. Ну, о полезном, о важном сообщит Вадим Ривен, причем сделает это прямо сейчас.
1: Обязательно сообщу. Доброе утро. Итак, россиянам объяснили новый порядок получения налоговых уведомлений. С августа их начали автоматически направлять гражданам страны с подтвержденной учетной записью на портале госуслуги. Отдельно соглашаться на электронную рассылку больше не требуется. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Новый порядок распространяется на уведомления об уплате налога на имущество, транспортного, земельного налога, а также исчисленного НДФЛ. Заказанное письмо по обычной почте направят только в том случае, если уведомление невозможно прислать ни через личный кабинет ФНС, ни через госуслуги. Россияне накануне вечером столкнулись с массовым сбоем в работе Рунета. Пользователи сообщают, что перестали открываться многие сайты и сервисы. Большая часть жалоб поступала из Москвы, Московской и Самарской областей. Также были жалобы из Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Причиной сбоя, как позже сообщили, могли стать перебои с электричеством на крупном узле связи. В Ростелекоме отметили, что предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. ФАС возбудила дела против нефтяных компаний из-за завышения цен. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо, а также держать на контроле стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. К участникам рынка уже применены меры воздействия. Между тем, по данным «Известий», по состоянию, скажем, на 16 августа топливо было только на трети заправок по России. Еще неделю назад показатель составлял 41%. В детских садах России появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября этого года. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее, напомню, президент России высказался об идее распространить разговор о важном на детские сады. Росстандарт принял новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия. Это касается плюшек, булочек, ватрушек и другой выпечки. Такие изделия должны быть без посторонних привкусов. В них можно использовать ароматизаторы, но аромат при этом должен строго соответствовать конкретному виду изделия. Новый стандарт должен упорядочить качество сдобы, чтобы на прилавках не было продукции сомнительного вкуса и текстуры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: 9 часов и 36 минут московское время, 19 августа, сегодня среда. Что там в календаре? Ну, помимо яблочного спаса, с которым еще раз поздравляем всех. Сегодня день рождения русской тельняшки. Поздравляем и тельняшку, и тех, кто ее носит, конечно. Всемирный день фотографии. День мотострелковых войск в России. Тоже поздравляем. День почтовой марки. Международный день банта и день превращения в бабочку. Ну, хотя бы в мыслях превращаемся в бабочку. И порхаем дальше вперед в этот прекрасный день. Ну, для начала утра, потом уже, соответственно, и день.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Это группа Army of Lovers, Александр Барт, солист. Он, кстати, по образованию является профессиональным социологом и философом, но активно писал научные книги по социальным наукам, читал лекции в университетах, параллельно создавая вот такую музыкальную красоту, такую, может быть, где-то провокационную красоту. Это говорит о том, что все, друзья мои, серьезные, начитанные люди иногда не прочь подурачиться. В хорошем смысле этого слова, конечно, чтобы всем вокруг стало чуть радостнее, музыкальнее. Вот мы с вами тоже начитанные, хорошие. Сидим и иногда дурачимся немного, хулиганим в эфире. Но только по-доброму. Летняя смена обязательно продолжится. На Ретро-ФМ меня зовут Юрий Гурьянов. Впереди у нас новости, гороскопы, много чего еще хорошего.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры.

0: покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
1: Только в ленте.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

Приложение «Магнит», акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

0: Московское время 10 часов утра в Москве. Да, так и есть. Вадим Ривман с новостями. Тут как тут. Сейчас все расскажете.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, цифровой рубль выходит в обращение уже с 1 сентября. Все системно значимые банки нашей страны подготовили свои системы для запуска операции. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она напомнила, что цифровой рубль – это полноценная форма российской валюты. От наличных и безналичных денег его отличает то, что хранится он будет в кошельке на платформе Банка России. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. По ее словам, цифровая валюта будет обязательна только для банков и торгово-сервисных предприятий. В России зафиксированы перебои с поставками и дефицит ряда автомобильных масел. Особенно сильно это коснулось импортных премиальных брендов. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Цены на отдельные позиции за лето выросли аж до 40%. Сроки поставок увеличились с 2 дней до 2 недель, а некоторых ходовых масел в наличии нет. Основная причина – это нехватка у локальных производителей импортных присадок. Также на ситуацию повлияли внеплановые ремонты на НПЗ и логистические проблемы, в частности, обстановка вокруг Армузского пролива. В России создают электронные навигационные карты озер. В частности, специалисты приступили к оцифровке Байкала и пограничных озер Псковской области. Об этом сообщил Минтранс. Работы ведутся по заказу Росмо. Речь флота. Завершить их планируется до конца 2028 года, пишет РИА Новости. Исследователи воссоздают на оборудовании рельеф дна, а при помощи снимков из космоса береговой линии и прибрежных территорий. В Минтрансе пояснили, что эта работа – часть масштабного проекта по цифровизации всех внутренних водных путей России. Цифровые карты нужны для безопасности судоходства, а данные – для более эффективного планирования инвестиций в развитие инфраструктуры. Ну и последнее. В Санкт-Петербурге следователь вышла замуж за мужчину, которого по ошибке хотела задержать. 24-летняя Анастасия вместе с силовиками пришла по адресу, где по оперативным данным прятался разыскиваемый преступник. Бойцы выбили дверь, но вместо подозреваемого там оказался мужчина, никак не связанный с криминалом. Задержание не состоялось, однако следователь обменялась с мужчиной контактами. Они встретились, и знакомство переросло в роман, и вот теперь в свадьбу. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, 98.73. Это евро, но мы все-таки обсудим, Юра, да?
0: Слушай, ну что за мужики пошли, я думаю? Вот это сейчас вот без СОБРа, без ОМОНа, без... не подойдешь, приходится вот так вот. Да. Дамам двери не открывают.
1: Ну вот у этой женщины, у Анастасии, была такая возможность. Понимаете? Понравился мужчина, выбила дверь. Рецепт. Ребята всегда под боком.
0: Да. Способ.
1: Да. Ну, в общем, на Ретро-ФМ продолжается летняя смена, и здесь же Юрий Гурьянов. Я желаю всем хорошего дня.
2: Летняя смена с 7 до 11 на

0: Наверное, одно из важных, может быть, не самое важное, но правил в жизни, если хочется немножко няшности добавить, ну, просто в конце добавляешь няшу, и все, вот не надо вокруг да около ходить. Доброе утро, друзья! Это летняя смена на Ретро-ФМ, 10 часов и 10 минут. У нас, что у нас по плану? А, да, у нас гороскоп. Или нет, подождите, не гороскоп, а гороскопяша.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 августяша. Средаша. А сегодня чувства могут мешать здравому смыслу. Ближе к вечеру, скорее всего, придется искать компромисс между личными желаниями и своими обязанностями. Овны, даже очевидное, требуют дополнительной проверки. Не доверяйте первому впечатлению там, где важны детали. Тельцы, вам может быть некомфортно из-за жестких ограничений или требований, но в этой ситуации есть очевидные плюсы. Близнецы, отнеситесь серьезно к рабочим задачам и не позволяйте эмоциям руководить вашими действиями. Раки. Недопонимание возникает, когда мы слышим, что хотим, а не то, что на самом деле сказано. Будьте внимательны. Львы. Если что-то из прошлого сегодня даст о себе знать, уделите этому внимание. Девы. Вместо догадок задавайте уточняющие вопросы и проверяйте, что именно имеет в виду собеседник. Весы. Строгие ограничения не должны мешать маленькой радости, порадуйте себя чем-нибудь приятным. Скорпионы. Не допускайте резких критические мысли о себе. Они только разрушают, вместо того, чтобы созидать. Стрельцы, сегодня вам лучше уйти от активного общения и обратить свой взгляд внутрь себя. Козероги, в кругу друзей сегодня может быть трудно. Трудно прийти к взаимопониманию. Запаситесь терпением. Водолеи, объективный анализ профессиональной обстановки откроет перспективы для роста. И рыбы, вопросы, связанные с обучением, лучше сегодня отложить на какой-нибудь другой день, чтобы снизить возникновение ошибок.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот он, конечно, вечер несерьезный товарищ. Смотрите, постоянно то у него красный, то желтый закат, то розовый. Смотрите, что удобно. Постоянно перекрашивается, получается. Про цвета натуральные хочется поговорить. Вот, кстати, вот в нашей стране 35% примерно это русые, около 27% это шатены, брюнеты от 14, там по-разному бывает, от 14 до 20% примерно, и блондинов, соответственно, около 8%. Это как-то маловато. Так, ну ладно, давайте двигаться дальше. У нас тут тоже все настоящее, натуральное. Я уже присматриваюсь к будущему. Энрике Иглесиас, Рома Жуков на подходе. Лев Лещенко. Это музыка. Лучшая в мире. На Ретро-ФМ продолжит звучать здесь, в летней смене. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер юго-западный.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
8: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре «СОМ» акция.
10: Нашли такой же товар дешевле.
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Энрике Хулиович Иглесиас как-то сказал про своего отца: «Я точно не собирался вступать с отцом в соревнования по числу женщин. Я не плейбой». Ну, не знаю, Анна Курникова, его спутница, конечно, это подтвердит наверняка. Кстати, они уже 25 лет вместе, я сейчас посмотрел. Вот это время, конечно, летит. Время идет, уже 10:32 в Москве. Вадим Ривман принес новости.
1: Да, время для них. Доброе утро. Итак, Россия займется отбором и подготовкой будущих космонавтов из Мьянмы по российским стандартам. Такие договоренности были зафиксированы накануне в подписанных документах о космическом сотрудничестве двух стран. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы подписали меморандум, который охватывает сразу несколько направлений сотрудничества: спутниковую навигацию, пилотируемую космонавтику, системы поиска и спасения, а также предупреждение об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Российское ПВО уничтожило за минувшую ночь 453 украинских беспилотника, об этом сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, а также Вологодской, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях. Также дроны были уничтожены в Московском регионе, Крыму, Башкирии и над Черным морем. Ранее сегодня сообщалось, что украинские беспилотники атаковали промышленные предприятия Уфы. При атаке получила повреждение находящаяся на ремонте установка на НПЗ. Один из дронов попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Пострадал студент медицинского вуза из Индии. В доме повреждены окна. Кроме того, обломки дрона упали на машины, которые стояли у дома. В Москве ограничат движение транспорта по Садовому кольцу для проведения большого фестиваля бега. Перекрытие введут в воскресенье, 23 августа. В частности, как отмечается, нельзя будет проехать по Садово-Триумфальной и Садово-Каретной улицам. Перекроют участок на Зубовском бульваре, а от Крымской эстакады до Зубовской улицы ограничат передвижение по улице Земляной вал. Водители просят выбирать альтернативные маршруты. Ну а подробности можно посмотреть на сайте mos.ru. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. Как следует из шкалы трудностей учебных предметов СанПин, ей поставили 8 баллов. На втором месте оказались русский и иностранные языки, они набрали 7 баллов. Информатика и окружающий мир получили по 6 баллов, а литературное чтение набрало 5. В документе отмечается, что меньше всего трудностей возникает у учеников по физкультуре. Там 1 балл всего, технология набрала 2 балла, а изобразительное искусство и музыка по 3. И еще курсы валют: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98.73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: рабочий день. Но, между тем, на самом деле, 26%, когда увольняются с работы, они уходят вообще молча, никак, не выделяя свой последний день, вообще никаких слов не говоря. Считаю грустным. Я же никуда не собрался вроде уходить. Лев Лещенко, прощай. Но не прощай, на самом деле. Здравствуй. Групп-комбинация. В ближайшие минуты Гленни Дейрес, Смоки и много всего хорошего еще обязательно прозвучит. Это ведь ретро-ФМ, это летняя смена.
1: Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
6: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
12: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Группа Smokey, I'll meet you at midnight. Я встречу тебя ночью. Звучит как угроза на самом деле, не находите? Встречу тебя ночью, в подворотне, за углом, в кромешной тьме. Нет, мы с вами не по такому жесткому сценарию будем действовать. Мы, конечно, встретимся, но завтра, с утра пораньше, в 7 часов, летняя смена обязательно вернется. Сейчас уступаю место Антону Веселову. Он уже пришел, готов ставить классную музыку и быть рядом, если что. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, до завтра. Пока.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/. 0+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Дианы Рэбина Пауэр. Ну а прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Россиянам не потребуется платить за операции с цифровым рублем. Все они будут бесплатными. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она добавила, что для бизнеса плата будет, но минимальной в сравнении с банковскими тарифами за эти же операции. Напомню, открытие кошелька цифрового рубля через приложение системно значимых банков будет доступно россиянам с 1 сентября. Цифровой рубль является новой формой национальной валюты, дополняя наличную и безналичную. Мошенники придумали новую схему обмана перед началом учебного года. Злоумышленники создают поддельные сайты интернет-магазинов и предлагают купить все для школы по низким ценам. Об этом пишет РИА Новости. Когда пользователь вводит данные банковской карты и код подтверждения на странице оплаты, эта информация попадает к преступникам. Эксперты советуют проверять информацию о продавце перед покупкой. Число населенных пунктов Хабаровского края, подтопленных из-за паводка, достигло 13. Об этом сообщает региональный главком МЧС. Вода зашла на 19 приусадебных и 410 дачных участков. Кроме того, подтопленными оказались и 13 участков дорог. Дожди, которые накрыли большую часть территории Хабаровского края, сказываются на интенсивности прохождения паводка на Амуре и малых реках. Из-за засорения и сбоев в работе ливневых канализаций происходят кратковременные подтопления пониженных участков местности. Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты, как сообщил ТАСС, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Обсуждение проходит дистанционно. Личная встреча с главой НАСА не обговаривалась. Эксплуатацию станции продлили с 28 до 30 года. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль. Весь процесс займет около 2 лет. Напомню, МКС ввели в эксплуатацию в 98 году. Ее место в космосе до 32 года займет российская орбитальная станция. Ну а в Китае в эти дни проходит Всемирная конференция роботов. Она собрала свыше 300 компаний, предоставивших более 3000 инновационных разработок. Помимо деловой части, организована и спортивная. Организаторы устроили 2-е Всемирные игры гуманоидных роботов. В соревнованиях принимают участие более 2000 железных атлетов. Они выступят в составе 666 команд. В программу входят 30 спортивных дисциплин. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. Пока все. Аделия, встречайте. Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Не, ну это, конечно, хорошее оправдание на тему, почему ты пришел на работу так поздно. Ну, музыка связала, шеф, что я могу поделать? Главное, чтобы начальник поверил, друзья. 11:19 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ «Самоцветы» и Джо Кокер совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж». Сантехника «Ёж».
1: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29 33 66.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Вы знаете, для меня идеальное лето — это когда холодильник открываешь не чтобы поесть, а чтобы просто постоять рядом в прохладе. Да, нынче у нас лет не такой, но многим нравится, друзья. 11:34 в столице, лето продолжается с любимой музыкой. У нас совсем скоро Blue System, Михаил Боярский и Демис Русос.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Знаете, друзья, слушая эту музыку, понял, что поймался на такой мысли. Вот с утра пораньше, слушая такую музыку, главное не заснуть. Но ведь красиво же, черт побери. Это Blue Sea с тем, если кто не узнал, на Ретро FM в 11:49. Меня зовут Антон Веселов, и уже совсем скоро, до конца часа, с нами Рикардо Фоли и Владимир Высоцкий.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Рекордный пассажиропоток фиксируется на пункте пропуска Верхний Ларс. Как отмечают в Северо-Осетинской таможне, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легкового транспорта. За последние дни ежесуточно границу пересекало около 20 тысяч человек. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Таможенные и пограничные службы принимают меры для обеспечения беспрепятственного пропуска, однако граждан предупреждают о возможном увеличении времени в пути. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Добавлю, в целях безопасности жителей просят закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а также не пользоваться газовым оборудованием до завершения работ. Движение транспорта на объездной дороге селения Мичурино закрыли на 2 дня. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Ограничения связаны с проведением плановых работ по содержанию автодороги Владикавказ-Ардон-Чекала-Лескен-2. Движение возобновится завтра в полдень. Объезд участка осуществляется по селению Мичурино. Во Владикавказе стартовал международный турнир по футболу. Как сообщает Минспорт Республики, он посвящен памяти экс-игрока сборной СССР Гурама Цхавребова. 3-дневные состязания пройдут на центральном поле спортивной школы «Юность». В них примут участие команды из Северной и Южной Осетии. Сегодня православные верующие отмечают Преображение Господне, или, как его называют в народе, Яблочный Спас. В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, прежде всего яблоки и виноград. А сам праздник считается символической границей между летом и осенью. Традиция уходит корнями в евангельскую историю преображения Христа на горе Фавор. На Руси праздник постепенно переплелся с народными обычаями. Яблоки не ели до освящения, ими делились с близкими и нуждающимися. А по погоде пытались предсказать осень и зиму. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс евро 98 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Друзья, устали нажимать на 15 кнопок, чтобы просто включить музыку? Наконец, можно расслабиться, забыть об этом. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкаст, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже, когда нет интернета. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
3: Сантехника Ёж.
5: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «СОМ» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
13: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Множество поздравлений от Рафаэла Карры. Ну, я перевожу это так, с тем, что у нас есть программа «Ю, друзья». Программа о наших любителях, о любимых исполнителях. Вспомни вместе, как все начиналось, как зажигались звезды, как создавались хиты. Все это в программе «Ю». Каждую субботу с часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, какие-то неизвестные треки любимых исполнителей. Кстати, в эту субботу он расскажет нам о Дмитрии Маликовой.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: Кафе «Доминика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доминика» – центр приятного настроения.
7: Информация об условиях, сроках, месте проведения и выдаче призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доминика».
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: песню Рика Эсли породил целое интернет-движение. Рик-скроллинг. Хотя это скорее, конечно, розыгрыш, когда, знаете, жертве в интернете вместе реальные ссылки подсовывают гиперссылку, собственно, на клип или аудиозапись песни «Never Gonna Give You Up». Это Рик Эсли на Ретро FM в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Шер и группа «Комбинация» на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: лояльности премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Dennis со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: час дня в столице на Retro FM. Впереди группа Бананарама, Игорь Саруханов и Mother Talking. Но сначала новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность. Штраф до 1 миллиона рублей. Об этом россиянам напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер отметил, оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день. Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 103 на 103. Об этом сообщили в Минобороны. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся на территории Беларуси. В министерстве добавили, что вернуть их домой удалось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. С военными работает уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Она уточнила, всем окажут необходимую медицинскую и психологическую поддержку, после чего перевезут в Россию. Там они продолжат лечение в госпиталях Минобороны. Сегодня годовщина одного из самых неоднозначных событий в истории современной России. Ровно 35 лет назад был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, так называемый ГКЧП. Именно с него начался августовский путч. Его участники объявили о захвате власти в СССР, отстранили от управления страны президента Михаила Горбачева и ввели войска в Москву. На защиту Белого дома вышли танки. Президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники по всем телеканалам транслировали «Лебединое озеро». В России каждый 10-й торговый центр оказался под угрозой закрытия или трансформации. По информации «Известий», основной движущей силой этих преобразований является изменение потребительского поведения. Сдвиг значительной доли покупок в онлайн делает традиционные форматы торговых комплексов неэффективными. Владельцам предстоит выбор – инвестировать в изменение концепции или строить на месте ТЦ более рентабельный объект. Для потребителей эта перестройка рынка, вероятно, приведет к повышению цен. Портативные музыкальные медиаплееры вновь входят в моду. В первом полугодии продажи таких гаджетов выросли почти на 40%. Эти устройства созданы исключительно для мультимедиа. Специалисты связывают это с тем, что пользователи сознательно выбирают отдельные устройства для прослушивания музыки, вместо того, чтобы полагаться на смартфон как на универсальное решение. И о валюте на эту среду. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98,73. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: что ж вы не делаете свои приемники громче, друзья? У нас же любимая музыка звучит. Юрий Шатунов в 13 часов и 20 минут на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас Лев Лещенко, Майкл Джексон и группа Опус. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фытчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовку. Готовую кухню.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов. 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика. Ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Картина любого рабочего дня. Ни минуты покоя. Но, друзья, даже беспокоиться можно и нужно правильно. А значит, с любимой музыкой Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Dire Straits, Евгений Белоусов и Бонни М. В Москве 13 часов и 34 минуты.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: знаю, как вы, друзья, я уже счастлив. Одна из самых красивых, по моему мнению, мелодий на мировой эстраде — Dire Straits. Ну, а уже через несколько минут будем, так сказать, массового осчастливливаться, филичить на Ретро-ФМ. Ваши приветы и поздравления, кстати, пишите. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 13 часов и 48 минут.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Великий комбинатор на службе в полиции.
3: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
2: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

0: Не любимая музыка Филичита на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Рекордный пассажиропоток фиксируется на пункте пропуска Верхний Ларс. Как отмечают в Северо-Осетинской таможне, высокая интенсивность турпотока сопровождается большим количеством легкового транспорта. За последние дни ежесуточно границу пересекало около 20 тысяч человек. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет. Таможенные и пограничные службы принимают меры для обеспечения беспрепятственного пропуска, однако граждан предупреждают о возможном увеличении времени в пути. Подачу газа отключили на сутки в нескольких селах Кировского района. Ограничения коснулись Змейской, Ирана и Ставдурта. Как сообщает компания «Газпром» газораспределение «Владикавказ», это связано с планово-профилактическими работами на газораспределительной станции. Подача газа будет возобновлена завтра в 10 часов. Добавлю, в целях безопасности жителей просят закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а также не пользоваться газовым оборудованием до завершения работ. Движение транспорта на объездной дороге селения Мичурино закрыли на 2 дня. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии. Ограничения связаны с проведением плановых работ по содержанию автодороги Владикавказ-Ордон-Чекала-Лескен-2. Движение возобновится завтра в полдень. Объезд участка осуществляется по селению Мичурино. Во Владикавказе стартовал международный турнир по футболу. Как сообщает Минспорта Республики, он посвящен памяти экс-игрока сборной СССР Гурама Цхавребова. 3-дневные состязания пройдут на центральном поле спортивной школы «Юность». В них примут участие команды из Северной и Южной Осетии. Сегодня православные верующие отмечают Преображение Господне, или, как его называют в народе, Яблочный Спас. В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, прежде всего яблоки и виноград. А сам праздник считается символической границей между летом и осенью. Традиция уходит корнями в евангельскую историю преображения Христа на горе Фавор. На Руси праздник постепенно переплелся с народными обычаями. Яблоки не ели до освящения, ими делились с близкими и нуждающимися. А по погоде пытались предсказать осень и зиму. Курс доллара на сегодня – 85 рублей 16 копеек. Курс евро – 98 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: вас, друзья, никаких мук. Все максимально просто. Подписать, главное, не забудьте свое сообщение. Как вас зовут, откуда вы. И оно обязательно прозвучит в эфире Ретро-ФМ. Вот Роман из Невинномысска передает привет дружной группе энергетики Таир. Мы всегда слушаем только Ретро-ФМ, пишет Роман. Роман, ну, прямо вот от души. Так, Анна из Кемерово поздравляет Андрея Мареева, нашего коллегу, с днем рождения. Желает ему здоровья, хорошего счастья. А бывает плохое счастье. Отличных слушателей. Всех благ, успехов в работе, любимый. Ну, мы, естественно, Андрея уже поздравили между собой, но почему бы нет? Вот еще и в эфире поздравим. С огромным удовольствием это сделаю. Так, идем дальше. Наталья Бутенко, Надежда Михайлова, Анна Приходько, швейный цех 13 из Домодедово передает привет и поздравляет Надежду Котелевич со сдачей экзамена. Теперь она квалифицированный работник. Вот. Ну, так что поздравляем, Надежда.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Татьяна из Кашина передает большой приветище с любовью своему замечательному мужу Анатолию. Поздравляет его и себя с бумажной свадьбой. Обожаю его, пишет Татьяна, всем мир и любви. Даша из Краснодара передает привет своему медвежонку Грише. Но медвежонок, я надеюсь, все-таки мужчина, а не настоящий медведь. Желаю ему легкого рабочего дня, прекрасного настроения. Мы это не поощряем, да? И в общем, сказать, что его зайка, это, видимо, Даша, очень сильно его любит. Так, идем дальше. Так, отдел звериных, переходим к человеческим. Светлана Лебедева из Перми поздравляет с юбилеем Майю Александровну Малых. Желает счастья, здоровья, любви, успехов, благополучия. И привет дочке Наталье, чтобы внучка росла счастливой, здоровой и радовала всех.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Оксана из Кирова поздравляет любимого мужчину Линара из Москвы с днем рождения. Светлана из Апшеронска передает привет своему Сереге. Он второй день ремонтирует попилац, что бы это ни значило. Серега, ты лучший, я тебя люблю. Не, ну я понимаю, что отсылочка на Кин-дза-дзу, но что имеет в виду Светлана, непонятно. Ладно, идем дальше. Весь коллектив бухгалтерии Донецкой государственной академической филармонии поздравляет заведующего хозяйством Дениса Юрьевича с праздником. Желает ему успешного проведения инвентаризации. Друзья, продолжим совсем скоро. Не забывайте подписывать ваше сообщение. Как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнайте, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
8: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
7: Сантехника Ёж.
9: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
12: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
13: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
14: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
15: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико» – центр приятного настроения.
16: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
17: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
18: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
19: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Светлана из города Владимир передает привет дорогой, самой любимой тете Ирочке Захаровой из Мурома. Она приехала, наконец, нам в гости, пишет Светлана. Семья Борисовых из Белгорода передает поздравления с днем рождения хорошему другу Валерию Константиновичу Курепину из Белгорода. Желает ему счастья, здоровья, всего хорошего, доброго, много радости, прекрасных моментов в жизни, любви, заботы близких. Пусть все у вас будет хорошо. Еще один привет из Белгорода. Кум Сергей передает привет и поздравляет с днем рождения куму Светлану. Поздравляет ее от души, желает крепкого здоровья, счастья, любви, успеха, благополучия, исполнения всех желаний. Будь счастлива, любима, оставайтесь всегда такой же жизнерадостной, веселой и никогда не унывай.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Так, чилим с Феличитой на Ретро ФМ, друзья. Юми Фот на Ретро ФМ. Так, продолжаю читать ваши сообщения. Родные из Волжского и Москвы поздравляют с днем рождения Сергея Александровича Попова из станицы Алексеевская. Будьте здоровы и счастливы. Марина Лапина и вся большая семья Лапиных, я так понимаю, шлет свои поздравления с днем рождения Жанне в село Подстепки Самарской области. Пусть у тебя все будет хорошо. Оставайся такой же красивой, спортивной, доброй. Цвети, сияй, будь счастлива. Вадимка из Омска передает привет своей любимой супруге Настеньке, сыночку Ярику и всему позитивному коллективу Ретро-ФМ. Спасибо, Вадимка.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов – без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс. Станиславского 1. Угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29-33-66.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Соколова из деревни Некрасово Томской области передает привет и поздравляет с днем рождения внука Захара в город Северск Томской области. Расти настоящим мужчиной, такой наказ от бабушки, как твой отец, и пусть главное качество будет доброта, и оно не растерялось по жизни. Будь счастлив, внук. Вера Дронова и также весь дружный женский коллектив из Ногинска поздравляет с юбилеем сотрудницу Наталью Суслину. Желают ей крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого доброго, хорошего, а также, чтобы на ее пути никогда не было преград. Дарья из дождливого Калининграда передает привет и желает здоровья своей бабушке, она сейчас болеет. А Виталий из Москвы передает привет маме из Казахстана. Ее зовут Светлана Алексеевна Хасанова.

0: Радмила из город-героя Севастополя передает привет девочкам ателье «Баса Барня». Желает хорошего дня и отличного настроения. Мама Наташа поздравляет доченьку Анечку с днем рождения, оставаясь всегда такой же жизнерадостной девочкой, пишет мама. Макс из Лазаревского передает привет ребятам-плиточникам Тарасу, Максу и Дина. Дина. Интересно. Ну, а Сергей передает привет всему коллективу фирмы «Мастер Крым». Всем крепкого, хорошего продолжения дня и классного вечера. Всех люблю и обнимаю. Ваш воробушек. Так, Сергей, подписался.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилэнд J6». Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Джилэнд J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilandrus.ru.
10: Великий комбинатор на службе в полиции.
11: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
10: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: приятнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
4: «Ретро-ФМ» 70-е.
1: «Ретро-ФМ» 80-е.
4: «Ретро-ФМ» 90-е.
1: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо» и вечеринка «Ретро-ФМ».
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
1: 12+.

яблочным спасом Таню Касаткину и Ирину Виноградову. Пусть обработка новых книг под любимое ретро-ФМ приносит удовольствие. О, какое пожелание шикарное. Даниил из Хакасии, Черногорск, передает привет своей супруге Екатерине. Она сейчас дома, готовит сына к школе, слушает ретро-ФМ. Жена Ольга и дочь Анисия из Вышнего Волочка передает привет любимому мужу Сергею, который едет с работы усталый. Мы его очень-очень ждем, скучаем. Олеся из Ревякина огромный привет передает любимому мужу Андрею, сыну Никите, дочери Яне с зятем Александром. Всех с праздником. Всех, кто меня знает, огромный привет. Ну и Владимир Калиниченко из Москвы поздравляет маму Лидию Алексеевну. С днем рождения, желает долгих лет жизни и здоровья, здоровья, здоровья. Ну вот, пожалуй, на этом и будем завершать сегодняшнюю фильчту. Завтра с 2 до 3, как всегда, ваши приветы и поздравления. Ну а в следующем часе на Ретро-ФМ Олег Орлов. Встречайте его.

0: столице 15 часов. Через пару минут на Ретро-ФМ Леонид Агутин и Bad Boys Blue, их лучшие музыкальные хиты. Ну а прямо сейчас последние новости нам расскажет Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. 300 тысяч рублей в месяц. Центробанк установит месячный лимит на пополнение кошелька с цифровыми рублями. Однако распоряжаться средствами внутреннего граждане смогут без ограничений. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Открытие кошелька цифрового рубля

через приложение системно значимых банков, будет доступно россиянам с 1 сентября. Все операции с ним будут бесплатными. Россельхознадзор допустил пересмотр ограничений на ввоз товаров из Армении. Как пишет «Коммерсант», ведомство ожидает от Еревана официальные результаты проверок, отчета о принятых мерах и алгоритм действий, гарантирующий соответствие товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС. Ранее Россельхознадзор полностью заблокировал ввоз и транзит подкарантинных товаров из Армении, в том числе цветов, ряда фруктов и овощей. Прямые авиарейсы между Россией и Мьянмой могут снова запустить в октябре. Они были приостановлены в феврале этого года из-за низкой нагрузки. Об этом сегодня на форуме двух стран заявил министр экономразвития Максим Решетников. Он отметил, что с учетом введения безвизового режима есть значительные перспективы в туризме, хотя пока цифры скромные. Ежегодно Мьянму посещает порядка 4000 российских путешественников. Рост популярности традиционных ценностей России признают во всем мире. Об этом на международном буддийском форуме в Кызыле заявил спецпредставитель МИД Михаил Мерих. Он подчеркнул, что народности России объединены общим пониманием духовно-нравственных ценностей. Брак, союз между мужчиной и женщиной, воспитание детей, историческая память, преемственность поколений и многое другое. Большинство этих ценностей лежат в основе учений мировых религий. Яблочные игры в Кабардино-Балкарии проводят первый в России чемпионат по собиранию этих фруктов. Оценивается не только количество собранных плодов, но и качество. Организация работы, распределение контейнеров и даже экономическая эффективность различных подходов к уборке. Приз победителя яблочных соревнований составляет 150 тысяч рублей. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар сегодня 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Если вы не знаете, чем заняться на работе, попробуйте просто сидеть и агрессивно молчать. Особенно хорошо это получается, когда фоном играет какая-нибудь инструментальная мелодия. Когда молчанию способствует то, что и подпевать-то некому. За этот молчаливый и немного напряженно вдохновляющий тревожный в плане восприятия хит скажем спасибо группе «Зодиак». Ну а далее снимем с себя обет молчания, будем таки подпевать Муслиму Магомаеву, группе «Mike and the Mechanics» и дуэту «The Weather Girls». Через пару минут здесь, на Ретро FM 1520 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня всем!
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Объявление на Ретро FM.
11: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
12: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: три Рики Повери на Ретро FM. Их знаменитый хит 85-го года «Семена Мора. Если я влюблюсь». С этой композицией коллектив победил на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Кстати, освежить воспоминания о тех романтических временах можно, скачав и установив на свой смартфон Radio Hub новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Ищите Radio Hub в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Хоумберри все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
2: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Немного легкой светлой грусти нам на Ретро-ФМ добавила Милен Фармер, очень популярная французская исполнительница, актриса, которая иногда снимается в кино, композитор, поэт, певица с мировым именем и, как говорят, одна из самых высокооплачиваемых среди всех франкоязычных исполнителей. 15:49, время московское, я Олег Орлов, желаю вам, друзья, отличного летнего настроения под музыку Ретро-ФМ до конца этого часа. Еще послушаем Рикардо Фоли и Алису Фрейндлих.
1: Реклама. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается. Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Москве 16 часов. Сиси Кетчи и Сергей Беликов раскрасят начало нового музыкального часа уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Крупные заправки «Северная Сити» договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждения документов будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. В Северной Осетии завершили уборку почти 60

0: 37 тысяч гектаров озимых и яровых культур. Об этом сообщает Сергей Миняйло. Основной объем работ приходится на зерновые и масличные культуры. Также продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. По словам главы республики, цель региона – наращивание объемов производства и увеличение поставок за пределы субъекта, так как северо-осетинская продукция востребована на внешних рынках. Для дальнейшего роста отрасли создаются условия, включая обновление техники и расширение производства. Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Здание, где размещалась мастерская художника Махарбека Туганова, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Как сообщает профильный комитет, дом расположен между улицами Горького и Куйбышева. К 1922 году здание находилось в собственности Готфрида Зейдель. Подвальные и первые этажи использовались под магазины, а второй предусматривал жилые помещения. В 1920-х годах в здании находилась мастерская художника Махарбека Туганова. С 1922 по 1968 годы в нем жил участник борьбы за советскую власть Степан Щербаков. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: музыкальный привет из 86-го года от Криса Нормана и Дитера Болина. Казалось бы, а при чем тут участник дуэта Modern Talking? А дело в том, что Дитер Болин ее написал и спродюсировал. Она стала заглавной песней второго сольного альбома экс-лидера группы Smokey. Вот такая интересная история. А сколько историй интересных и разных можно услышать в программе «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
5: Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Кафе «Доменика» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменика» – центр приятного настроения.
10: Информация об условиях, сроках, месте проведения выдачи призов спрашивайте у сотрудников кафе «Доменика».
11: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Всем, у кого настроение в стиле диско, музыкальный привет от дуэта «Оттаван». Всем, кто чувствует себя в душе молодыми, потому что с нами любимая музыка для многих – это как раз музыка молодости. И каждый найдет на Ретро FM ее частичку. По секрету всему свету подскажу, где можно найти целый пласт лучшей танцевальной музыки последних десятилетий, особенно в стиле диско. Да-да, здесь же у нас, друзья. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире «Золотая коллекция диско-хитов». В неповторимом супермиксе на вечеринке Ретро FM. А через 3 минуты нам споют и сыграют Дарио Джи и Константин Никольский. В столице 16.35.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдешь, ёж, ёж.
4: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
3: Сантехника «Ёж».
1: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Уцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Бывает, конечно, и так, что приходится кому-то говорить «гудбай». Кстати, мудрые люди советуют, чтобы понять, что за человек находится рядом с тобой, нужно с ним расстаться. При расставании он покажет свое истинное лицо. Ну, не знаю, если что, можно, наверное, вернуть. Главное, не опоздать. Салаш на Ретро FM, 16:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера под песни любимых артистов. Далее у нас Джеймс Браун и Юра Шатунов. Не переключаемся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: предложении «Магнит» акции «Доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: 5 вечера в Москве. Группа «Премьер-министр» и Майкл Джексон готовятся порадовать нас на Ретро-ФМ через пару минут. А Игорь Акулов незамедлительно обрисует нам информационную картину среды.
1: Всем добрый вечер. Глава комиссии Софеда по защите госсуверенитета предупредила о возможных провокациях Запада на зарубежных избирательных участках во время выборов в Госдуму. В пример были приведены подставные опросы и фейковые экзит-полы, чтобы объявить голосование нелегитимным. Для этой работы, по словам главы комиссии Софеда, уже вербуют волонтеров из числа релокантов. Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября на более чем 300 участках в 152 странах. Минпросвещение утвердило рекомендации по школьному расписанию. Согласно документу, ограничивается нагрузка для первоклассников в сентябре-октябре 15 часами в неделю. Это по 3 урока по 35 минут, а с января продолжительность занятий увеличится до 40 минут с возможностью одного дополнительного урока физкультуры. Для вторых-четвертых классов предусмотрено до 5-6 уроков, для пятых-шестых классов до 6, а для седьмых-одиннадцатых классов до 7. При этом продолжительность занятий для учеников со 2 по 11 классы не должна превышать 45 минут. Спрос на ипотеку в Москве в июле сократился на 12% к июню и на четверть в годовом выражении. Всего было зарегистрировано 7600 сделок, об этом сообщил Росреестр. За 7 месяцев текущего года в столице оформлено около 56,5 тысяч ипотечных договоров, что на 18% ниже прошлогоднего показателя. Однако Москва остается крупнейшим рынком льготной ипотеки. По семейной ипотеке выдано почти 197 миллиардов рублей. В целом по России в июле выдачи ипотеки сократились почти на 31% после июньского ажиотажа. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для медсестер и фельдшеров. Теперь они смогут занимать новые позиции, включая участковую медсестру, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, медсестру по приему вызовов скорой и стерилизационную медсестру. Для специалистов с образованием по лабораторной диагностике предусмотрена должность главного лаборанта, а главный фельдшер сможет управлять сестринской деятельностью при наличии соответствующей степени. И китайская компания представила 4-метрового гуманоидного робота весом более тонны,

способного поднимать грузы до 500 килограммов. Все это возможно благодаря гибридному гидравлическому и электрическому приводу. Кисть робота имеет 15 степеней свободы, что приближает его к человеческой анатомии. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей и 73 копейки. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: кто из нас не любит пешие прогулки? Приятно же пройтись по улочкам, переулкам после напряженного трудового дня. Кстати, есть настоящие фанаты ходьбы пешком. Некоторые даже не прочь обойти весь мир. А пройти надо будет более 40 тысяч километров, между прочим. Если идти со средней скоростью 5 километров в час, то понадобится 8 тысяч часов. По 8 часов ходьбы в день — это 1000 дней или 2 года и 9 месяцев. Ну, получается, что если вы физически здоровы, готовы преодолевать трудности, и ближайшие 3 года вас не ждут на работе, вы вполне можете прогуляться по земному шару. Мир посмотреть и себя показать. 17:19. Время московское. Юрий Антонова совсем скоро сменят на Ретро-ФМ Хуанус и Лейтбэк. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
6: Сантехника Ёж.
8: Делайте ремонт.
9: Не переплачивайте. В стройцентре СОМ акция. Нашли такой же товар дешевле?
8: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
10: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.
14: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: А веселье, кстати, порой бывает таким бурным, что мозг готов уйти в отпуск даже без сохранения зарплаты. Веселиться мы умеем. Наталья Гулькина с группой «Звезды» сделала нам веселее в 17:34 по московскому времени. Далее немного переведем дух под лучшие песни группы «Круг» и Демиса Руссоса. Вы слушаете «Ретро-ФМ». Приятного музыкального вечера, друзья.
1: Реклама.
2: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: можно выдохнуть и с уверенностью сказать, ну вот и прошли мы экватор этой трудовой недели. Ну и под занавес трудовой среды, почему не пуститься в пляс от радости? А кому не хватило одной песни, приглашение потанцевать, поступившее только что от дуэта «Якида», приглашаются к радиоприемникам через 3 часа. Там будет много чего яркого, танцевально-зажигательного на вечеринке Ретро-ФМ. А на финише этого музыкального часа мы еще послушаем Сиси Кетч и песню из фильма «Москва слезам не верит». 17:48 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» и оферта действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
8: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: Крот Баю. Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф. Выбор лидеров».
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/vspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: 6 вечера в Москве. Все самое лучшее в плане музыки ждет впереди. Арабески и Самоцвет уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Крупные заправки «Северная Сити» договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждения документов, будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. В Северной Осетии завершили уборку почти 67 тысяч гектаров озимых и яровых культур. Об этом сообщает Сергей Меняйло. Основной объем работ приходится на зерновые и масличные культуры. Также продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. По словам главы республики, цель региона – наращивание объемов производства и увеличение поставок за пределы субъекта, так как северо-осетинская продукция востребована на внешних рынках. Для дальнейшего роста отрасли создаются условия, включая обновление техники и расширение производства. Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Здание, где

0: Размещалась мастерская художника Махарбека Туганова, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Как сообщает профильный комитет, дом расположен между улицами Горького и Куйбышева. К 1922 году здание находилось в собственности Готфрида Зейдель. Подвальные и первые этажи использовались под магазины, а второй предусматривал жилые помещения. В 1920-х годах в здании находилась мастерская художника Махарбека Туганова. С 22 по 68 годы в нем жил участник борьбы за советскую власть Степан Щербаков. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Шери-шери.
1: Не знаю точно, как там с любовью в Италии, которую воспевают Рики Поври. Ну, все-таки, наверное, все в полном порядке. А вот у нас в стране, если верить британским ученым, видимо, проводившим у нас когда-то свои исследования, каждая тарелка свежесваренного борща усиливает семейное счастье. И эффект этот длится как минимум один день. Я уверен, что и другие супы обладают таким же действием. Главное – стабильность и регулярность. Кстати, приятного аппетита всем, кто в эти минуты собирается поужинать. У нас на Retro FM впереди очень вкусные песни Стинга, Игоря Корнелюка и Трио Джой. Я Олег Орлов, желаю всем приятного вечера в Москве, 18:18.
2: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
6: Подробности в ТК «Арктика».
7: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
8: Мир высокой моды стал ближе. Рады сообщить, что в торговом центре «Галерея» открылся магазин «Амбре». Здесь вы найдете коллекции от «Валентино», «Том Форд», «Бёрбери», «Лакост», «Пинко» и других лидеров мировой фэшн-индустрии. Создайте свой безупречный образ с «Амбре». Торговый центр «Галерея», улица Тамаева, 22.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Окорочка вяземские. Кочевники «Халяль». 100 граммов 60 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Кафе «Доменико» продолжает удивлять жителей республики. Мы начинаем розыгрыш 50 тысяч призов. Приходите выигрывать и хорошо провести время. Кафе «Доменико». Центр приятного настроения.
15: Информация об условиях, сроках месте проведения выдачи призов. Спрашивайте у сотрудников кафе «Доменико».
16: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
17: 29-33-66.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: знаю, как вам, друзья, но уверен, что вы все-таки согласитесь с тем, что Стинга можно слушать очень долго и очень часто, не ограничиваясь двумя-тремя хитами. И, кстати, если в течение одного часа вы слышите в нашем эфире не одну, а несколько песен любимого исполнителя, это значит, что на календаре суббота, на часах где-то с 13 до 14, а в эфире Ретро-ФМ программа «Ю». Именно в это время мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Ближайшая программа будет посвящена Дмитрию Маликову. Не пропустите! 18:34, точное московское.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкус. Вкусно, как дома.
4: Делаете ремонт?
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «Сом» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «Сом». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фычин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Кто-то из мудрых людей сказал, тот, кто не понимает вашего молчания, едва ли поймет ваши слова. Ну, мы-то, друзья, молчать не привыкли. Через 10 с небольшим минут новости расскажут нам все, что происходит в стране и мире. А до конца этого часа мы еще будем подпевать Бакари и Маленькому принцу. Классной музыкой и нужной информацией всем этим вас, друзья, обеспечивает ваше любимое радио. 18:48 в Москве. Вы слушаете Ретро FM. Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Ну, а далее радовать вас любимыми песнями будет Руслан Романов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19, ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
18: И включай интернет-потоки Retro FM.
8: 15+.

0: Далее Патрисия Касс, Андрей Губин и Secret Service через пару минут на Retro FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали. Инициатором разговора стала малийская сторона. В ходе разговора обсуждались вопросы укрепления безопасности и противостояния международному терроризму. Президент Мали выразил признательность за существенную поддержку со стороны России в противодействии атакам группировок. Также были обсуждены ключевые темы двусторонней повестки, развитие политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической и гуманитарной сферах. Турпоток из России на Мальдивы с января по август текущего года вырос на 20% и достиг почти 196 тысяч человек. Россия занимает второе место по числу туристов после Китая с долей 14,7% от общего числа прибытий. И власти рассчитывают, что по итогам года этот показатель превысит 300 тысяч. Также обсуждается расширение авиасообщения, включая рейсы из других регионов России, поскольку сейчас они выполняются только из Москвы. На российском рынке моторных масел фиксируются перебои с поставками и локальный дефицит, особенно импортных премиальных масел. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли. За последние два месяца стоимость выросла в 1,5-2 раза, а сроки поставок увеличились с нескольких дней до 2 недель. Причинами называют нехватку импортных присадок, внеплановые ремонты на НПЗ и ограничения по сырью. Однако масштабного дефицита, по прогнозам экспертов, не ожидается. В Госдуме рассказали, как изменился портрет мошенников. Современные мошенники стали высокотехнологичными людьми, использующими новейшие технологии, включая искусственный интеллект для дипфейков и визуализации обмана. По словам депутатов, злоумышленники идут впереди государственных институтов, активно осваивая ИИ для формирования диалога с жертвами. Напомню, что ранее в МВД напоминали о мерах предосторожности при общении в социальных сетях и подозрительных звонках. И американские биологи, изучающие сурков, собрали около 100 тысяч долларов благодаря сайту для взрослых. Это произошло после того, как их исследования оказались под угрозой закрытия из-за сокращения государственного финансирования. Аккаунт на платформе принес им лишь 6 тысяч долларов, однако неизвестный создатель криптовалюты под названием OnlyMarms пожертвовал все комиссионные от торговли токеном на нужды проекта. Ученые надеются, что популярность мемкоина продолжит приносить средства, но признают, что их случай скорее удачное исключение. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 8.

85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: не то чтобы ночь, до нее нам еще добраться надо. А вот вечер среды как раз встречаем вместе под лучшую музыку на Ретро-ФМ, параллельно завершая дела, ругая пробки, доедая или только дорезая ужин, ну и так далее и тому подобное. Всем отличного настроения, прекрасного времяпрепровождения в нашей компании. С этого момента и до полуночи с вами я, Руслан Романов. Впереди только любимые песни на Ретро-ФМ. В частности, группа «Аха» и «Мадонна». Скоро в Москве 19:19.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Распродажа стиральных машин в Арктике. Так, стиральная машина Бико с загрузкой на 5 килограмм и отжимом 1000 оборотов стоит всего 16 990 рублей.
1: Подробности в ТК «Арктика».

0: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: ничего.
1: Да уж, друзья, времечко бежит, прогресс не стоит на месте. Думаю, что это так или иначе уже прочувствовали все, без исключения. Вместо писем у нас давным-давно электронные сообщения. Ну а альтернатива традиционным радиоприемникам, например, это новое приложение RetroFM, конечно же. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Здесь все. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Запоминайте или записывайте Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, устанавливайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. Прелесть, да и только.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-76. 16.
6: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: В ресторане «Старый замок» и в супермаркете «Перекресток» на Куйбышева 61 супер предложение. Фэтчин маленький – 140 рублей. Курица на мангале – 400 рублей. А в «Старом замке» с 12 до 15 часов скидка 30% на готовую кухню.
8: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: если вдруг вас утомила таки эта среда, уже практически прошедшая, лучший способ взбодриться — настроиться на любимую музыку, что звучит на Retro FM. 19:50 почти в Москве. Приветствую всех, друзья. Скоро у нас Саманта Фокс, а также песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» ожидается прямо по курсу. Я Руслан Романов. Хорошего вам настроения и отличного вечера в нашей компании. Не переключайтесь, будем двигаться далее.
1: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ретро-ФМ через пару минут в столице в 8 вечера.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Спонсор выпуска мультибрендовый салон «Мебельный континент». Крупные заправки «Северная Сити» договорились удерживать цены на 92-й бензин ниже 100 рублей. Представители частных АЗС обязуются предоставить в УФАС и МинЖКХ необходимые документы, подтверждающие обоснованность текущих цен, включая сведения о закупочной стоимости топлива, договорах поставки и иных расходах, влияющих на конечную стоимость топлива. Добавлю, специалисты ведомства продолжают масштабные проверки частных автозаправочных станций. В случае выявления необоснованного завышения цен и отсутствия подтверждения документов, будут приниматься меры вплоть до закрытия АЗС. В Северной Осетии завершили уборку почти 67 тысяч гектаров озимых и яровых культур. Об этом сообщает Сергей Миняйло. Основной объем работ приходится на зерновые и масличные культуры. Также продолжается сбор овощей, фруктов и ягод. По словам главы республики, цель региона – наращивание объемов производства и увеличение поставок за пределы субъекта, так как северо-осетинская продукция востребована на внешних рынках. Для дальнейшего роста отрасли создаются условия, включая обновление техники и расширение производства. Мошенники начали подбрасывать россиянам поддельные квитанции и уведомления, чтобы люди сами выходили с ними на связь. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко. В таких письмах могут сообщать, например, о якобы списанных деньгах и оставлять номер телефона для связи. Так злоумышленники обходят защитные системы операторов. Эксперты советуют проверять информацию только на официальных сайтах ведомств. Здание, где размещалась мастерская художника Махарбека Туганова, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Как сообщает профильный комитет, дом расположен между улицами Горького и Куйбышева. К 1922 году здание находилось в собственности Готфрида Зейдель. Подвальные и первые этажи использовались под магазины, а второй предусматривал жилые помещения. В 1920-х годах в здании находилась мастерская художника Махарбека Туганова. С 22 по 68 годы в нем жил участник борьбы за советскую власть Степан Щербаков. Курс доллара на сегодня 85 рублей 16 копеек. Курс европейской валюты 98 рублей 73 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не успели мы с вами, друзья, и глазом моргнуть, а за окном-то уже оказывается темно. И на закате лета с приближением осени эта картина нас будет с каждым днем удивлять все меньше, а может быть кого-то и наоборот, но самое главное, что все закономерно. А вот вечерний эфир на Ретро-ФМ только-только набирает обороты. Я, Руслан Романов, рад всех приветствовать. У нас сегодня здесь лучшая музыка, дальше будет энергичнее, но обо всем по порядку. 20:20 практически в столице. Прямо по курсу Donna Summer, суперхит от команды Иванушки International и многие другие.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Расскажу в субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Объявление на Ретро-ФМ.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
8: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Ну вот то, что принято называть легендарной музыкой. Это когда встречаются две легенды, оно, собственно говоря, и происходит. Сэр Джеймс Пол Маккартни и Майкл Джексон, он же король поп-музыки, все вот здесь, в этой композиции, уникальные голоса, соответственно, потрясающая мелодия в совокупности удивительной красоты композиция. Say, say, say на Ретро FM 20:35 практически в столице, прямо по курсу Роксет и песня из фильма «12 стульев» на Ретро FM. Пламенно вас приветствую. Всем хорошего вечера.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов консультантов.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов прощаю!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Данно, будем считать, что это такие специальные позывные, которые сигнализируют нам о том, что мы приближаемся к самому яркому проекту нашего эфира. Конечно же, речь о вечеринке RetroFM. Наш уникальный микс зазвучит через каких-то 10 с небольшим минут, и до самой полуночи для вас только лучшая танцевальная музыка и самые зажигательные хиты на RetroFM. 20:48 точное столичное. Всех пламенно приветствую.
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+. Oh,

0: предпочитают, скорее всего, традиционные версии композиции «California Dreaming», начиная с оригинала 1965 года от команды «The Mamas and the Papas». Затем тоже к традиционной относящейся версии коллектива «Beach Boys», год 1986. Ну и вот, наконец, самая, так сказать, энергичная, драйвовая история от группы «Royal Gigolos», они же «Королевские альфонсы», если позволите, и, соответственно, вариация от 2004-го. Так бывает, когда всем нравится данное произведение, каждый хочет внести свою лепту. 21.19, точное столичное. Приветствую вас на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

мне кажется, друзья, такая характеристика, как bubblegum pop, идеально подходит к стилю и формату музыки, которую предлагает нам с вами команда Aqua. 21.34 в столице. Это уникальный микс и вечеринка Retro FM. Здравствуйте!

всем, кто только что присоединился к нам, напомню, что в эфире вот уже почти час звучит неповторимый супермикс из лучших дискотечных хитов. Проще говоря, вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Я Руслан Романов, рядом с вами до полуночи. Приглашаю всех на зажигательные танцы.

Мы с вами мчимся под лучшую танцевальную музыку. Не надо сказать, у нас это весьма неплохо получается. Вечеринка Ретро-ФМ в эфире. Всем вновь присоединившимся пламенный привет и здравствуйте. 22:18 точное столичное, но у нас до полуночи, как всегда, звучат только самые зажигательные танцевальные хиты. Не переключайтесь, будем двигаться далее, друзья. Хорошего всем настроения.

Кати и его репертуар мы регулярно наблюдаем и в нашем уникальном миксе, в том числе и сегодня на текущем музыкально-танцевальном марафоне. 22:33, точное столичное. Приветствую вновь присоединившихся. Мы танцуем до полуночи. Давайте с нами.

0: звезды, что называется, сошлись. Это типичная на самом-то деле ситуация для вечеринки Ретро-ФМ. При свете звезд небесных нам дарят свои шедевры звезды, сияющие на музыкальном небосклоне. И что те, что другие не гаснут, в частности, и благодаря Ретро-ФМ в том числе. 22:49, в Москве, идем дальше.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Экстравагантные треки только здесь, на вечеринке Retro FM. Еще больше увлекательного контента вы найдете в новом приложении Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. В вашем распоряжении лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Радио Хаб – новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте любимую радиостанцию и самые классные треки, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени.

Глядишь, наступит рассвет, под лучшую музыку время летит незаметно. Вот уже и большая часть уникального микса позади. Так что успевайте присоединиться к нам. До полуночи совсем немного времени остается. Жду вас по-прежнему. Вечеринка Retro FM в эфире.

Джой на финишной прямой сегодняшнего танцмарафона. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается до самой полуночи, и, как несложно догадаться, остаются считанные минуты до окончания сегодняшнего микса. Я, Руслан Романов, благодарю всех, кто танцевал с нами. Прощаюсь до завтра. На старте нового дня, четверга, соответственно, встречайте Дмитрия Майорова на Ретро-ФМ. Всем удачи!

0: Какое-то непреодолимое желание стянуть себя лишнее, все лишнее. Что звать это история Джо Кокера? Кому-то нужно сопротивляться, а то окружение, коллеги по этажу не поймут таких причин, говорю про себя. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большой привет и музыкально, и не только нескучные ночи в компании Retro FM, уже грядущих хитов Демиса Русеса, Рика Эсли и других артистов. Столица 20 минут первого.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

если долго мучиться, что-нибудь получится. И явно ничего хорошего, если это касается отношений, в которых пора поставить точку. Но каждая из пары продолжает жить иллюзиями, что вроде все хорошо, все в порядке. Примерно такие мысли у Дениса Руссоса. На смену которому на RetroFM со своими историями уже выдвинулись Альбана, Рамина Пауэр и земляне. Столица 0 часов 36 минут.

Все под контролем, все согласно музыкальных списков. Никто не сочкует. Если обещали заглянуть к нам на Ретро-ФМ, то обязательно сделают это. До финала этого часа еще успеем услышать Bad Boys Blue. В столице 0 часов 49 минут.

0: Час ночи в столице. Движемся вперед из песни на Ретро FM. Песни из бриллиантовой руки. Ретро,
1: Ретро FM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

встречи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

о том, что сначала этот трек прошел незаметно, уже немногие помнят, но все же это так, пока его не приметил режиссер Дэвид Линч и не использовал в своей картине 90-го года «Дикие сердца». Тогда уж она растопила сердца многих, все как в кино, как в сказке стало Криса Айзека. Ну, долю заслуженного внимания он получил. В столице 19:00, на Ретро FM скоро будут хиты Криса Ри и Владимира Кузьмина.

минуты покоя никак не вяжется со Всемирным днем лени, а сегодня, 20 августа, именно он не поленился, несколько раз перепроверил. В принципе, сегодня можно, что, полениться больше обычного, и ничего нам за это не будет. Но это не точно. Точно же столичная, час 35, на Ретро-ФМ скоро услышим «Лябуш».

столице уже 1:49, ну, практически. Из актуального потом, это то, что потом как-нибудь отоспимся, выспимся. Ну, а сейчас продолжаем полуношничать вместе. Ждем скорого музыкального появления на ретро-ФМ Стинга. Еще услышим скоро Джеймса Брауна.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: выходе из дома, from home, да и вообще куда вы, туда и мы. Взять Retro FM с собой стало гораздо проще, удобнее с нашим новым приложением Radio Hub. Ничего лишнего, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Говорю же, ничего лишнего. Все это, разумеется, абсолютно бесплатно, без каких-то лишних тел движений, что ли. Просто включили, слушайте. Подкасты, к тому же, можно скачать и переслушивать их, даже когда нет интернета. Не бесполезная фича. Ищите, скачивайте Radio Hub в магазинах приложений. И, конечно, запускайте, слушайте Retro FM, где бы вы не находились. В столице 2 часа 20 минут. Прямо по курсу Сергей Беликов. И не только.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

слову «я». Точно есть такой персонаж, печальный серый ослик. Но сегодня все внимание не к нему, а к другому мультгерою. Весьма, такому весьма лопоухому. Сегодня 20 августа, день рождения Чебурашки. Держу вас в курсе, как говорится. В столице тем временем 2 часа 35 минут на Ретро-ФМ. Скоро отметятся Dire Straits. И услышим Михаила Боярского с историей «Остров детства».

Забота Рояль в ночи, а у нас саксофон, благодаря стараниям Dire Straits. Студийной версии легендарное соло на саксофоне исполнил выдающийся американский джазовый музыкант Майкл Брейкер. Держу в курсе. В столице 2 часа 49 минут. До очередной часовой границы успеем услышать Саваш и Игоря Иванова здесь, на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.